0: настоящую историю написать, не эту историю.
1: Публика споняк о своей истории фалсы, шивон в исполнении древта, дальше я мне повестя инконтра тота диверуны. Да. Да, вонька на тута на минусти вот. Да, что мы его помним, требования в карьере. А мы это шапки зашли. Но...
2: Да, это же не было.
3: Dar pentru că am vrut ca lucrurile astea să nu se uite. Pentru mine este important ca să nu mai aud că a fost mai bine.